Вот что я тебе скажу. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был прорван ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы, когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул, народ хотел чего-то такого здорового, чтобы все вокруг еблось, чтобы все рожалось, понимаешь, чтобы все это как-то вот... Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Буонаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанатомы, все там... Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, всего у него там только не было, блядь. Вот такой, блядь, взлет человеческой мысли, Коля корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, блядь, чего-нибудь легенького, блядь. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, блядь, ренессанснули, блядь, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое. Все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь просвещением твоим, ёпты, кореш мой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без злости и скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука. Я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный. И тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, чё бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения. Ебать колотить мои старые косыли. Коля, кореш мой драгоценный. Ебать колотить, 16 век, что у нас тут было-то, блядь, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после Иго, блядь, после Половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, сука, понятное дело, у них все-таки погода другая, ёптать, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так, баловство. А травля медведям каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей, в рот мячих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню. И выяснили наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек, за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь. Я каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, «Правду», сука, «Заря Востока», блядь, еще сегодня, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название, «Вышка», я сначала думал, охуел совсем, потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты, ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышкой» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь, а еще от меня сколько, бля. А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ёбнулся, Коля, ёбнулся. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек, ёбнуть. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой, вот он не захребнили столько, ёптать. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Ну, что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь, в прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь, он все там сетует, говорит. Вот раньше, говорит, были люди, говорит, раньше, это когда? Он пишет, ты в каком, в 16 веке, да, пишет? Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы, людей всех пожгли, понимаешь, и они продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, кореша драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, да я бы, конечно, долго жить, блядь. А до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой кореш драгоценный тут пиздишь? Ну, я, правда...

0: Про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был пап-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один наш писатель, некто Даниил Хармс, даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. Ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Просто на раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, карагул, блядь, горю нахуй. Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбона, ну, нынче университет такой, знаешь, Сорбона, от него исходят всякие научные веяния, а тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженькие сегодня. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, они сидят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуару Абле, бля. Подбираются, он сколько куда-нибудь убежит, блядь. Сколько в каком-нибудь герцогу Анжуйскому, хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили, к другому. Герцогу, и главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишки нальют они, блядь, значит. Ну, рассказывает, говорит, мой дорогой телевизор. Да искали они там какого-то слона, блядь, а слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь, один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин, блядь. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен тут нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит, а там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Ну потом выясняется, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить по этому, нахуй, какую-то девушку попросил, блядь. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебучем, блядь. Говорит, Настя, а, говорит, уехала нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, бля, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, бля, брошенного, побитого, бля, покоцанного, сука. Но тут ребята не дремали, говорят, слушай, ёпта, блядь, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть. Пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Ой, какие тёлочки были. Одна лишь там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. И я говорю, ой, бля, у нас денег да хуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, да хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего вот они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, блядь. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, и все, раны поправляет, говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь, ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось, а что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту.
1: И оперы этого грохнули. Их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя. Только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера и этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля. Кореш мой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портфейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим.
2: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блядь, дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня, это не портфель. Сейчас, оборот. Не, сахару дохуя. Это не портфель. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Вот он, вот он. Пошлёл. Хуёвый портфель. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как я её делаю, бля? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она всё время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуй собачий. Не 17,5, это хуйня, это что, блядь, налил, блядь. Вот я тебе сейчас выливаю, сын. Так, назад, бля. Ты знаешь, что это такое, бля? Мадера, бля. У нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас? Хересу, пизда. Ну, да не хер... О, бля, у тебя все... То хер, то пизда. Да... Херес — это вино, пизда. Оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус. И ни грамма сахара, заметь, бля. Так я, Коля, Коля, ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь. Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. А это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то. А налоги, блядь? Я тебе говорю, хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый сбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели. Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мы сегодня? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля, вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали, все, сука, советское вино. Ну, советский там был, союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк? Нет то. Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топчем, хуёпчем, ропчем, блядь, и на судьбу не ропчем. Пизда, понимаешь? А в чем дело? Так ты понимаешь, Колян, все дело, блядь. До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты просто тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь. Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян. Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны. А так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй завнедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, пронос. Джонс. Ёптыть! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! О! А от нашего говна? Колян, я... О, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под ушечку, хуяк. О, благородно. А ты художественный, это художественная отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь! Посмотрим, вам сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Я тебе это очень скажу, блядь. Но это не сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, провины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали. Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь. Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля. Реклама, реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь. Почему? А, блядь, почему? Он спрашивает, бля. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян, бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, блядь. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёптай. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я и сказал, сука, постриглась тут, блядь, исколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя... Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, блядь. Я говорю, ну все, пизденка. Страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. Говорю, а чем страдаешь? А сам оттеньки. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы носил совсем, ну так носишка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и бы давай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня, хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что это хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебать, твою мать, ты выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнёва, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуичка тоже стоит, но не держится долго. Особо держаться тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. С каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже пришел, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая жидовка, говорит, ебаться и спать. Еб, а вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь.
0: Дело не к хорошему идет. Ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, бля. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там. Хули он, наверное, не вооружен. Оказалось, очевидно, вооружен. Поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но, правда, с бабками. А тут менты. Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь. Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором, говорит, ну, там у них своя жизнь, говорит, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь. Ну-ка мы его, товарищ, ну, а товарищ ему делать нехуя, хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там за торпедой засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он, и говорит, так, нападение на патруль, нахуй, приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь, который вот Катя-то обещал приехать, ну поэтому он и не приехал нихуя, а может приехал бы, а его уже, блядь, сука, а там другие налетели, блядь, он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной, получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток, Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь, она, как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится. Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие? Тут менты набежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь. Покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, блядь.
2: Вот потому что ты, Коля, если ты пизда, блядь, и что тебе не скажу, ты все по пизде тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрался с тобой сегодня посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, спокойно, не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, сура. Как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, оставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, ебало, вытаращил то-то, блядь. Влезешь куда одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? А вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь? А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы? У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня!
3: Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блять. У них компьютер давно, а у нас недавно. Недавно в интернете, сука. Блядь, понятно, что англичан соберут другим собаки, блять. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объёбывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где? Ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Говорит, я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебе два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, столько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот он у нас в универсаме, блядь, ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся Солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь вас в колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателями и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорят, ученику своему говорят, берёшь эту пиздопроёбину, блядь, за что вышли в эту хуйню, блядь, этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь.
4: Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля, 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, подожди, ебал, таращи, бля. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуй ты смотришь, бля? Вот и смотри, слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, бля. Есть еще... От того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, если псевдоним... Псевдоним, ебать ее в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или... Смехуёчки, блядь, есть очень... Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёптать, врубя чихвы... Богатство нашего языка, что мы можем из 5 слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается. Значит, рождаются все эти дела, например. Я тут когда эту посчитал эту книжку, блядь, это про эту вот, блядь, Тимеш это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Я съебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, блядь, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, блядь, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь, вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или, ну хуй. хуя, не хуя. Хуем груша калачев. Знакомое выражение, блядь, все, все одно ведь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик, ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля.
2: Я тебе говорю, ты что, сука?
4: Поешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать? Ага, или можешь сказать, ну ты пизда. Или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, в смысле говорю? Ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, к глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все этот, блядь, пальцами хуяк, он встает, пошел, выебал тёщу, блядь, зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ёбаный протон, что такое происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, блядь, Коль, сади, говорит, за молоком, я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь. О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могуч русский язык, бля. И ты поймешь, насколько это происходит. Будешь слушать меня внимательно, пизда. Внимательно наливай хуй мамин. Это, значит, я могу сказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля. О, Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и живая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь, якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, в метро, это, сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажу? Говорю, как покажу? Говорю, блядь, а нахуяк тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, бля. А они говорят, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашку все время он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело был как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лежит, блядь, чернёт там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поскольку коробка попала, нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюский, кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, блядь, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь, и утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не можешь открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка, нахуй, замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрень не понимаете нихуя, вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ёбаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал: «Ебать вас всех в сраку, блядь! В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь!» И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь, ух и смейся, наливай и пизда, блядь. Смех он хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут вот, так и сяк, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это... И паста думная Чебурашка, блядь, и писатель говорит: «Нехуй, давайте мне денег, блядь, давайте мне денег за все мои названия, это я придумал». Ну, она, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь, пасты ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками нахуй пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить нахуй тебе, и матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он ждал, он, блядь, столько Чебурашек, бля-ху-ху-ху, ну а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля, все нормально, сука, бля. Оля, Коля, очень хороший Чебурашка, блядь, куда его девать, нахуй, куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь, говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь, у нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормального простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, наши крикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом Гена, блядь. Вот только что юный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не по-мокрому нихуя, сука. Может его взять, бля, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого усыновить, говорит, куда с этим ебалом? Кого усыновить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, и голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... бля, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, Чебурашке? Кого ты хочешь усыновить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей, у меня что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. И ты веришь, нет, чувак? Вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы в пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не впиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечку поставил, блядь. Там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. Блядь, якоря, хуяк-хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. Точно не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их себя, о, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А Чебурашку в музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, и, блядь, иди, научись его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, ты уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать. А ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь. И все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь. Тоже, блядь, голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол. Расколол, блядь, точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно, Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, а? Поцелуй, блядь, он говорит, это я, пятачок, блядь! Вот и Чебурашка говорит, я на, блядь, это сделал, он кричал на каждый день, уебал, блядь, бедного этого Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь, ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, там, с петухами, нахуй, понимаете, что уже намек, блядь. И дом давай строить, а там, наверное, баба была. Там, говорит, нихуя не поебется у меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыша, крыса, крысаца. Животное, которое в пизду влезет, она что-то там зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к себе не матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе оборотный, как мог, рассказал со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все тебе пиздил, пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь? Какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Ну, понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну чего это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. Есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не зарешь, блядь, пизда-то, пизда-то, а закричишь, браво, браво, прошу, бис, бис, ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь, будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебе возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь, если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю. Каждое слово употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога ложка к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь.

0: ее вполне красивое лицо.
1: И между прочим, держит на примете ее вполне красивое лицо.
0: Он говорит, закуску придвигая, вином шампанским душу горяча: послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
1: Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
0: Торчит ширмач на Беломорканале, таскает тачку, двигает кайлой, а фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
1: А фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
0: Съезжай, Маруся, милая, дотуда, и обеспечь фартовому побег. И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
1: И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
0: Вот Маня едет в поезде почтовом, и вот она у лагерных ворот. А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
1: А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
0: Канает Колька в кожаном реглане, кипе военный яркий блеск сапог. В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
1: В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
0: Ах, здравствуй, Маша, детка.

труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дал Беломорканал. Прощай же, Маня, детка дорогая, Одессе маме передай привет. И вот уже Маруся на вокзале берет.

0: У нас воров суровые законы, и по законам этим мы живем. А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
1: А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
0: Тут встала Манька, встала и сказала: его не троньте, а то всех вас заложу. Я поняла значение канала, за это койкой нашим я горжусь.
1: Я поняла значение канала, за это колькой нашим я горжусь. Тут трое урок вышли из шалмана и ставят суку Маньку под забор. Умри, змея, пока не заложила, подохни, Манька, и...

0: Ну что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. Урод я чихпых, ну. Что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты даже портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта. Всё тебе расскажи, покажи, блядь. Всё тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конту Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то всё-таки пьёшь, блядь, он же мысли разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёвый хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь? Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принёс, блядь? Что это у тебя таком такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это такую я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принёс бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь ему, драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей. У меня тут, блядь, припасено вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь. Вот я себе это немножко вот этого, блядь, пиздану, блядь. Это Массандру красненький, хороший. Это не то, что у тебя, блядь, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, блядь. Как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, блядь. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, блядь. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. На меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна, витамины, отсутствие полные, дождя нету. Травы пожухли, блядь, все посохло, блядь. Ты понимаешь, нет? И у меня тоже все посохло, сука. От хуёвого портвейна твоего, блядь. Больше не раз нихуя такой. Нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь.
1: А то ведь, слушай, Колян, блядь, чего отчебучил, блядь? Ну, фантазер был охуительный просто. Охуительный фантазер, бля, Гоголь. Ну, сука, бля, вот талантище, бля, понимаешь? Так вот, Гоголь, пизда. Он родился, блядь, на Полтавщине. На хуторе близ Диканики, ёпты мы. И написал потом рассказы, блядь, вечера на хуторе близ Диканики. И описал, как там было хуёво все. Как все росло, как все жрали охуительно, блядь. Жратвы было дохуя, и все валилось нахуй, какие лужи были гениальные. А потом, говорит, а Днепро? Днепро, Коля, помнишь Днепро, летишь? Я ее знаю, собака, она же была русская. Все, пиздец, все, потеряли нахуй. Украинская речушка Днепро. Он говорит, редкая птица долетит до середины Днепра. А долетит, пизанется нахуй! Упадет пизду, крылья растопырит и пиздец. Предполагал великий гений Гоголь, что птица не долетит. Сам пытался, блядь. С обрыва сорвался, пизданулся несколько раз, блядь, как летел, сука. Кстати, вот Колян, самый был русский писатель, блядь, Гоголь. По-украински ни слова нахуй. Не разбавлял на их мове. Да, он понимал, это как Бонни и Эм, ёптать, Коля, блядь. Если бы они пели на Иргинском, они бы хуй вышли, блядь, в свет. Они же понимают, блядь. Или эти шведы, блядь. Если бы на своем ебучем шведском языке ковыряли, блядь, маны-маны, блядь. И как у них там деньги-то, блядь? Эти вот кроны-кроны-кроны. Да хуй кто поймет. Маны-маны, блё! И все, весь мир у их ног, блядь. Ебическая сила, Коля! Что значит вовремя перейти на нужный язык? Вот и я скоро часа перейду на английский, сука, блядь, завалю Запад, блядь. Я им, сука, ну, только слово «блядь» я не могу заменить, а по-ихнему «блядь» знаешь, как бывает? Блядь, а хуй, не знаю, не советовался, нихуя. Это «fuck you!» Это хуйня, Коля, блядь. «Fuck you» это так, знаешь, блядь. Кошку, блядь, все равно, чтобы поддеть под жопу ногой, блядь. А вот сказать по-русски, а вот в рот тебе хуёв тачку, блядь. Они хуй так скользят, блядь. Они усерутся. Нет у них такого, Колян, языка, блядь. Поэтому я не перейду нихуя на английский язык. Не перейду я на этот ебучий язык, потому что по нём всё одинаково, блядь. Тут сидел у меня один, блядь, подъехал, сука, блядь. Так, сука, блядь, иностранец, блядь. Ну, по-русски говорит, говорит, знает язык, блядь, любит. Сука, проникся, понимает, что многообразие языка, блядь. Я говорю, ты, как тебя зовут? Он говорит, Джим, смеется, сука, говорит. Я говорю, он говорит, Коль, великий шекспировский язык, блядь, я Шекспир. Кто, не знаешь, кто такой? Ну, Гамлет, пиздец, я рассказывал, который все отрицал, блядь. Говорит, все нахуй. И то, вот смотри, вот язык. И его все нахуй. Одно слово только, блядь, больше нихуя. А что, великий русский язык? Я говорю, пизди, пизди, приятно слушать, блядь. Я говорю тебе, ты чего? Вот ты выебываешься, вот это как называется вот эта хуйня? Показывай на стекло, блядь. Он говорит, глаз, блядь. Я говорю, какой глаз, блядь? Ну не глаз мой, блядь. Я говорю, глаз, блядь, у них называется. Я говорю, а стакан как называется? Он говорит, глаз, ёпта. Я говорю, а как вот это вот называется пизденка, блядь, стеклышки, блядь? Глаз, блядь. Очки, блядь, сука, блядь. Как называется, я слепой, блядь, уже старогей, нахуй, блядь. Он говорит, глаз, блядь. Нихуя себе Шекспир, блядь. Я говорю, как Шекспир обошелся пятью словами, блядь? Он сказал, у нас что? Очки, блядь, стекло, стакан, стопочка, рюмочка, блядь, фузерчик, блядь, лафетничек, из которого мы сейчас с тобой и ебанем. А это пизда. Кружка, блядь, и все. Пушкин великий сказал, выпьем с горя, где же кружка? Если бы он сказал, выпьем с горя, где же глаз? Представляешь, баба его... Не поняла бы, блядь, Арина Родионовна сказала, Пушкин, ты что, ёбнулся, что ли, блядь? Из глаза пить будешь, нахуй. Она не поняла бы, нихуя. Не поняла, и правильно бы сделала, блядь. И Пушкин был бы ебанько. И даже Гоголь, он, знаешь, как... Он с Пушкиным был знаком. Он ему писал, Михаил Польшин. Писал, пизда. Что ты головой мотаешь? Писал ему письма. Кто ему дал, блядь, идею-то, пизда, написать великий роман, нахуй, Синель? Пушкин, пизда! Он говорит, у меня, говорит, есть в загашнике. Он мне все писал письма. Ого, это, бля, Гоголь, это непростая штучка, блядь. Гоголь Пушкина объебал простотой. А почему, говорит, на Руси? Одная простота хуже воровства. У него попиздил столько всего.
2: Ты, блядь, Коля, блядь, ты молчи нахуй, я тебе говорю, молчи. Он ему писал письма.
1: Здравствуй, дорогой Саша Пушкин. Я, говорит, тебя люблю. Я, говорит, тебя целую, ты гений. Вышли мне какой-нибудь сюжет, блядь. С любовью, твой Коля. А он его знать нихуя не знает. Говорит, ну, сука, наглец, бля. А Пушкин открывает письмо, говорит, какой нахуй Коля, блядь. Я его первый раз, сука, вижу, блядь, слышу, блядь. Да, говорит, есть такой Гоголь, блядь. Ну, так, мудил такой гремышный, мотаясь там по этой вот Малороссии, блядь. Тогда же Украины не было нихуя. По Малороссии мотаешься, там пиздой, хуй трясет.
0: Сука, ты понимаешь, у него такое было желание славы, блядь, въезжать в город, нахуй.
1: Раньше, когда въезжаешь, наверное, застава стоит, блядь, понимаешь? Вот, ну, это Калужская у нас была, понимаешь? Вот.
0: Так вот, Колян, на этих заставах, понимаешь ты, блядь, проверяли, кто едет, нахуй, чтоб какой-нибудь хуй не... Ну, там, блядь, частенько разень какой-нибудь припиздует.
1: Это у нас сейчас какой-нибудь чеченский террорист, блядь, с динамитом, нахуй, полные карманы набьет себе, в сраку засунет и приедет в пизду. Проглотит все, нахуй, блядь. И придёт, говорит, запиздует какой-нибудь дом у нас, блядь. А тогда хуй проедешь, блядь. Они хоть и сидели так-то, 3-4 мужичка, блядь. А хуй-то? Ты кто, нахуй? Ага, хуй в пальто, нахуй. А если ты, блядь, добрый человек, заходи, нахуй, в Москву, блядь. Вот так. И все в демощах писали, кто приехал, понимаешь? Ты, Гоголь это знал, пизда, понимаешь? Он знал, и все им прикидывал, каким, блядь. Он простой был там, учитель, блядь, а он пишет. Калецкий Осесса приехал, блядь. Ну, они не проверяют документы, верят на слово, блядь. Тут солидный человек, хули там говорит, блядь. Ну, как Калецкий Осесса, не знаешь, кто это? Ну, это, блядь, ну, хули так, как генерал, ебать его в сраку, блядь. Понимаешь, генерал, блядь. Все время любил. Он был там каким-то лейтенантом, нахуй. Все время любил. Я генерал, нахуй. Пишет-то все, блядь. А вечером в ведомостях, нахуй, в газете пизда. Во какая цивилизация была. Вечером в газете пиздуют. Проехало 5 калецких асессоров, блядь. Один хуй и 3 купца, блядь. Понимаешь ты, нет? Так этот хуй, Гоголь, а хули он приехал, бля? Петербург, никто его не знает, все нахуй посылают, он ходит, блядь, ну, длинные, бля, волосы висят, нахуй. И ходил он как Гоголем это вот, Гоголем, курочкой, блядь, этой хуёвой, блядь. Ну, ходил он, блядь, и преподавал в каком-то, блядь, там институте, блядь, педагог, хуй, блядь, его там все нахуй посылают, блядь, понимаешь? А он говорит, ну как же мне пробраться-то, блядь, до славы? Отчуял в себе силу неминучую, как Илья Муромец, блядь, ты понимаешь? В смысле, не силу поебал дать кому-то, а силу в мозгах, блядь. В мозгах охуительная сила его распирает, блядь. У него всякие замыслы, блядь. Хотя у Пушкина он, конечно, я тебе говорил, блядь. Он спиздил дохуя, блядь. Ну, подай мне только замысел, Саня, блядь. Я сразу напишу, блядь. И написал, и сука, блядь. Пойми, вот в чем дело-то, блядь. Один скажет, дай мне, блядь, я это сделаю. Хуй сделает, блядь. А этот сказал, да, сделал. И сделал, блядь. Вот в чем история, блядь. Таланта в ровных сих пых. И все говорит. Слушай, говорит. Значит,
3: писать маме, блядь. Так ему хотелось пробраться в эти верхаты, блядь. Он с Пушкиным-то, блядь, хуй виделся, когда один раз там где-то мельком, блядь, за углом, нахуй, хуё, блядь, царь. А он говорит, да пошел ты на, я тебя не видел, нихуй. О, понимаешь? Он говорит, мама, писать маме, блядь. Мама, будешь мне писать? Ворот меня хих-пых. Ты пиши, блядь, царское село. Адрес дает, блядь, царское село господину камер-юнкеру Пушкину, блядь. Понимаешь? Ну, он камер-юнкер был-то не...

Мама потом говорит, дайте мне. Я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже на лестнице тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, да я тебе, ну-ка, сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, блядь, волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он. Говорит, я не волшебный, я такой учусь, блядь. Ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, желчь, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черная нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёдлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Толстка, говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где, блядь, я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помирает тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, блядь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезти, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все, всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее, мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают нахуй туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие, сука. Любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит, ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь. А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит, я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман. Я, говорит, мазохист. Я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь. Из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз. Все, больше нет у меня. Она говорит, блядь, Билл, блядь, ребенок-то твой нахуй. Ну и вроде как затуманилась. Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар сдавал, нахуй. Сам ёб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит тёплая. Главное, что безответная. Еби как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... хладноват немножечко, блядь. В смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй. Ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально было поставлено. Ну, лежит, значит, это Ума Турман заёбанная этими... некрофилами, нахуй. В каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь. А идет эта вот пизда. Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй. Ну, у нее красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает, хоть бы хуй по деревне.

0: дует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут пошел у меня, тетка, он лежит, дай ей бог здоровья. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так. Я говорю, ну яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь. Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй. Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь. А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь. Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, бля, говорит. А там голос мужской приятный, говорит. Ты там что, сука, делаешь? Ну, бил этот ебаный, звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебе потравлю, я тебе такую зизю устрою. У тебя, блядь, пизду в клочья разнесу, нахуй. Да даже так странно, судя по ебалу по ее и по тому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, бил, дорогой, блядь, не буду я ее, хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она... Как она жива, блядь? Она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну, Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче... Они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь, на поруках, нахуй. Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь. Сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем.
1: Клёвая песня! Клёвая песня! Моксель, а ты на идиш умеешь говорить? Не-а, не умею!
2: А я думал, ты умеешь!
1: Не умею я!
2: Не, ну понятно! Я просто думал, ты умеешь!
1: Не умею я, не умею!
2: Не, ну чё ты сердишься? Я ж думал, ты умеешь! А ты, оказывается...
1: Я не умею! Не умею!
2: Блин, Моксель, ну чё ты, я такого сказал? Ну чё ты так скипнул-то? Я ж русским языком тебе объясняю. Сегодня утром я думал...

0: Попросите воды! Получил ваш папочка пизды!
1: Опять пух-пух! Идут погромы снова! Опять пух-пух! Привет от Макашова!
0: Получил по почте и заказ! И неделю пряталась я в матрас!
1: Кукла Моня, кукла Яша, кукла Соня и Абраша!
0: Ну и шо вам с этих перспек

кукла Яша, кукла Броха, всюду страшно, всюду плохо. Что же делать нам? А зокон вещь.

0: Это вот еще был поэт этот ебаный, бля. Ой, хороший мужик, бля. Я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел. И попал тем мне, бля, говорит, глядя, говорит, задумчиво в небо, говорит, небесное, бля. Оказывается, я выяснил, бля, и Тургенев, блядь, Тургенев, ёпт, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, бля, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули ты про собаку, блядь? Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним ворот, блядь, сих пыл. Чувак, да, крепостной, блядь. Ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, блядь. Ну, сука, сидел в крепости, блядь. Ну, там не крепость, там замок, блядь. Ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, блядь. Да они там мало там, хуё моё там, балы, три балы, блядь. А он там живёт, в конторочке в какой-то, блядь. Под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся дог, блядь, там. А здоровый, блядь. Чувак, здоровый, русский крестьянин, блядь. Ну, русский крестьянин, блядь. Но не мой. Не мой, нихуя ни слова, блядь. Более того, глухонемой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. А он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже немой, бля. Здоровый, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля. Вот это пизю, сижу, бля, пизю рассказываю, бля. Я силы теряю, бля, ты все весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты че, ты его, блядь, не обсерешь за неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, там, понимаешь, бля, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, и силы, блядь, ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, блядь, хотя хуй его знает, блядь, ты же тоски, блядь, ведь и хуй две тоски, блядь, выше без сна. Ну он, вот она у него живет, бля, срет, чего, бля, сын. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. Гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серит с него и серит, бля. Шаровы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, блядь, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сыла, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, блядь, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как и в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это сейчас ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбаный. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедный этот дед Муму, ёбнуть, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяк, обдресталась, это гороху, блядь. Она хуяк, ты скажу, как пизданётся, блядь. Ой, ёбты, как Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там косит, блядь. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизданулась, ну, объясняет ему. Ой, бля, Муму, бля, ой, ёпта. А, Муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И наши Муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой Муму, блядь. Я здесь не буду со своей Муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, ко мне никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было Муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, блядь, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, блядь, тусоваться, блядь, туда-сюда, вертеть, пердеть, блядь. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сиранул, блядь, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, блядь, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Наворот, значит, опять князь выходит. Пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сыроку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, понять сам муму, нахуй. Вот что ты черешь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленькая, бля, глазёнышки такие, бля. Ну, ретирпир, бля, иди нахуй, говорит, пиши ему записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в рот мочить пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, бля, тут весь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне всех пыль, чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, блядь, вот так на нее посмотрел и говорит, ну-ну. А у него все остоебло, блядь. Он его хуяк, блядь, мне с мешком, блядь, бросил в пизду в озеро, блядь. Пиздец, как муму, блядь. Вернулся назад, говорит, блядь, мешок бросил. Тут его, блядь, совесть, блядь. Как заглох, блядь, заглох. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь. Он начал метаться, блядь. Совесть, муму, муму, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там бы кого в сыраку, кого в жё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты чё, Герасим, охуял же, не слышишь, нихуя? Ну, блядь. Так вот тебе, кореш мой, я тебе скажу, всё такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, блядь, вот сурка каретная, блядь. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, блядь, подставить, блядь? Так что, пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало душу эта история, блядь. Ты корешей своих, блядь, цени, люби, блядь, уважай, но никогда не мочись, речи.
2: Короче, припиздавали они в этот седней, блядь. А в это время, значит, кореш ему драгоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту вплевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает, знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, блядь, хуяк его тут, блядь. Но в это время, сука, помог случай, блядь, помог случай. Эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у него этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь, и какие-то в унитаз ее, хуяк. Блять, и там. И тогда он унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блять, загрузка. Помнишь, когда он в унитаз-то полетел и, блять, там все завертелось, закружилось, блять, и оказался он, как ты догадался, правильно, Косим драгоценный, в канализации, блять. В канализации. Ну, вонь, хуй с ним, но зато воля, блять. И пиздует он по этой канализации. И, естественно, припиздовал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь. Туда-сюда, кругом опасности, блядь. То чайки норовят. Моё, моё, моё, моё, блядь, дернять, дернять, дернять, сука. Он, блядь, бежит, она его как, блядь, своим клювом нахуй по этому деревянному настилу. Стук, стук, стук за ним, стук, стук. Тут они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь, навстречу этот пеликан, пеликан. Который не ест рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, Исюсенко, а чё, где он там, вот там, блядь. Я его в унитаз спустил, говорит, как, блядь, в унитаз, ах ты ёпте. В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь. Там и вор в законе сидит, скляр, блядь. Тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил. Мешки эти на улице как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как. Знаешь, как Моресьев, блядь. Без ног, нахуй, катится. Сбоку на бок и охает. В опере так пелось, блядь, у Прокофьева, нахуй. И вот они, как Моресьев, блядь, без ног-то, катятся, блядь, в этих пакетиках и норовят в море. Чпок, чпок, чпок, и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Ну и как вы, нахуй, из этих пакетиков? Пока вас кто-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Блядь, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода. Если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь. Куда уж там, нахуй, блядь. Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с собой, чуть-чуть, давай. О, для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тезка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту крыловскую, блядь, и говорит: чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они, ну, не смотрят, так, не мигая нихуя. Он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метет, метет что-то ему, говорит. Я смотрю, ну, явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит. Так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник, он знакомый, едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздует, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые. Пройдемте в подвал. У них, говорит, для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь? Ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные, в смысле, на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь. По лесам, блядь. И весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальчик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствие, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный. У Коли, у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются, нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту суют, блядь. Опа, а у него карманы зашиты оказались, блядь. Атана, блядь, я говорю, как тебе повезло, блядь. А сука, слюнули бы, хуй отбрежешься, нахуй. Карманы зашиты, блядь. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так. Во-первых, в сторону Крыловской не ездить, блядь. В сторону Павловской не ездить, блядь. А если ездить, то карманы зашивать. И не останавливайся, нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, блядь. Так что вот такая история, блядь.
1: Песня просто отпад. Да, отпадная песня. Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много баксов. Да, очень-очень много. Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка. Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там, на корабле нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран, хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили нахуй, питанию перегрызли, что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй. Говорит, да пиздец все равно. Давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, блядь, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дуба дал. То есть все. Готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь. Все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно сказать, и не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь. Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь. Эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный, как чихнет нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. И как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель их хватит и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене, и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тренинги там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Тут туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, это. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезает на улицу, блядь. Он говорит там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда и назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони, уебывай. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, бери Зионова, бог бережет, блядь. Вот так вот и тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам товарища, блядь. К Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, гоняют по этому стояку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Шайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то ещё там, нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь. И этот, и Нео там, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь. Привези хорошая. Они там, знаешь, питаются. Ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле. Какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь. Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хоть миска какого-нибудь там, того сего, говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде, душа-то у них там бродит, нахуй, они там. А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она говорит, там нахуй. Но слушает его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, ты что нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа, этого, нам Тена-то, блядь. А нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй. Черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит? Кто? Коля Вася, блядь? Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, этого отключил, нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хули, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, это вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, тут. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать эти, говорит, сука, блядь, кожи ему строят всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут-то. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может. Если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый? Такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь. Ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет. И действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сараку, блядь, этот Сойфер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищ, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй, там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.
1: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его... Кенти, Смоконос. Ой, в натуре... Тури, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не чувак. Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот в рот мячих пых, понимаешь? То есть он меня имеет, как хочет. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то, ну, англичанин написал там в натуре, там эту историю, все это. Там он писал, типа один, ну, там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь? Я смотрю, в натуре, я вижу человека, Он выходит, человек, в натуре, а морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, и говорит, он, и главное, если он все отличает, отличает все нахер, он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй. Просто в натуре прям посылать, да. И, сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабо, он мучается мыслями, мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. Он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, в фильме, понимаешь, он приезжает там в натуре там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже, все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. Говорит, а Гамлет, говорит, как, ёптан, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты чего в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит, и с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, отрицает, чувак. Ну, главное, говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, но про себя. И раз так, он сидит и говорит, все-то тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстен, ну, название такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные, говорит, в Дрободан. Все равно приходит, бля, говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю увидели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет. Говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет туда бросился. Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот, он раз после 12, ну, уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что это самогону, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, ну, все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И говорит, батька на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же с тобой случилось в натуре? Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь. Говорит, это что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре, Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь, как Гертруда, труда, бля. Вот, и говорит, Гертруда в натуре, и говорит, но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь, и батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял, он говорит, батя, прости, буду мстить. Ну, вот тут вот, оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой. Ну, правда, интеллигентный, все такое, ну, все. Ну, конечно, никого не бил там, ничего. Но он начал умом брать, умом, затури. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там такой был, такой толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, и говорит, как увидела его, у Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. И все время вот такое, она от этого охуела совсем, она не поняла, понимаешь, а он, что он все отрицает-то, понимаешь, она-то к нему с чувством, она раз там в речку, да, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла. Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет. А Полония, он не знал, что дочь утонула. Он стоит там, наверное, за занавеской. Занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, он, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит, мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит, ты че, Гамлет, охуелся? В натуре. Ты че, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит, да не, мама. Батя-то живой, говорит, батя-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка. Как она как вся закобенила, говорит, я проститута в натуре, понимаешь? А Гамлет, я говорю, я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешься, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, за брата, за папина. Как его? 9 там, ну, хер его не знает. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения и так мимолетом, знаешь, вынимать кинжал. Херак в эту занавесочку, а там полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал, в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит, а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты, понимаешь, на маму, понимаешь, ну, на маму. Ну, я бы так не стал на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь, ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит, да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Потому что накапливается, накапливается. Он говорит, пошли вы все нахуй, пошли вы все нахуй. И все идут, идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит, я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит, а ты, сука, ты что ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему, знаете, трубку вот эту, бля. А он говорит, а я не могу, говорит, в натуре. А чё ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал, это, а тут говорит, о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит, да идите вы сюда! Гамлет знает, и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается всем. Но самое, все самое характерное, понимаешь, там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляну не сечет, чувак. Понимаешь, да, выскакивает, бля, и Гамлету. И сталкивает его с братом этой вот, чувих, который потонул-то, бля, потонула. Брат начал в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла? Ядом шпагу намазать? Ну, бля, в натуре, ребята, ну кому у нас придет в голову, сука? Ну там в Англии в натуре народ ушлый. Они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть. А он ему к нему грудями поворачивает, он говорит, ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет над лезвием. И этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом я жальше всего, а это все только там, сука, подумай. И в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, это вот актер-то классный, блин, смотну-но. Он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное. Вот Гамлет все-таки, сука, победил. И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, бля. Сижу, блядь, безделье, не гляжи, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Как одни славяне? Вся Восток, там арабы, блядь. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали, дома строили. Они славяне так и остались. А те мужики, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука. Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяру у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, сикока, блядь. Ебать, мистер Флераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, нанайц, блядь. А у нас, блядь. Один обосрался, другой посрался, бля. Всех на Волге, блядь. А, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем рода сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделать. Лыкашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на БелАЗе, блядь! На БелАЗе, блядь, и погнали, сука! Я понимаю, на БелАЗе хорошо на разборке ездить, блядь. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседесов, и пизда, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь! Там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь.
2: Да где ж такого металла взять? А эрозия почвы, блядь, и все подавил.
1: Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подоптал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя с сероблем-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Сё Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, блядь. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, блядь. А чё стесняться? Ну лысина, блядь, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета похож, ёбан, до сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозали сразу вокруг. Говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотри, я тебя посадить тебя, блядь, в джип. Ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь. Так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посадить его в джип, блядь. Обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, чего он, сука, будет? Он, бля, будет. Вот я теперь президент, бля, вот на всех пых. Все на Мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу прощения, бля. Ой, ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, бля. Ты что, ебаный рот, бля? Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй послю. И что ты думаешь, блядь? Все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, блядь, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь. Как они там Лукашенко говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мячих пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в рот мячих пых. Ему говорит, у всего, она говорит, ся, блядь, так нельзя в рот мячих пых. Ну говно все общее, блядь. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказываю, и усел, блядь. Я говорю, теперь президент его все в рот ебал. И усел, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь, а и мировые эквиваленты, блядь, как быть, бля, в рот мячих пых. Вы слыхали, как дают пизды, дали, бля, в дрожжах. А почему? Это был его секрет, нонсенс, блядь. И вдруг он чувствует, блядь, а он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь. Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, чувствую, спиздят. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь.
2: Ну каких агентов, кроме всех пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь.
1: Вот не, нихуя. Сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь.
2: Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно,
1: дошел, блядь. Вы

0: Тьфу, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствуешь, я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, бля, старик, ой, блядь, так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, бля, о, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь, спрашивать у общественности, блядь, общественность, говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, бля. А он говорит, дайте мое говно, отдайте, говорит, бля, все там кричали, бля. Да отдадим мы этого говно, бля, в рот, блядь, всех пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, блядь. Ориентируется, бля. Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
1: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это? Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский? Ну, что с ним случилось? Я и сам ничего не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мячих пых, блядь, туда-сюда. Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу. А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихо не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь. Ну какие? Там нужно смотреть, блядь. Вроде всех бы. Сейчас стало скромнее, культурнее, бля. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот меня сипых, в время отдал, блядь, Крым, сука, украинцам. Говорит, он приближит Украине, блядь. Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это, Сеча, блядь. Это я, как ее, блядь, Рубка, блядь, Сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь.